0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Алфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше ноля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

Президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного Государства Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы творческим деятелям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России. Соответствующие премии были присуждены в феврале нынешнего года на заседании Высшего Государственного Совета Союзного Государства. Премия присуждена главному дирижеру Национального президентского оркестра Республики Беларусь Виталию Кульбакову за создание концертных программ, способствующих укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества Беларуси и России. От Российской Федерации премии удостоены авторский коллектив в составе Любови Подлесновой и Надежды Бабенко за выставку «Бессмертие подвига» к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, а также авторский коллектив в составе Владимира Малышева, Ирины Зерновой, Нины Кочеляевой и Дианы Кобленковой за проект кинообразования «Совместные образовательные проекты государств-участников СНГ». В Беларуси накануне завершилась вступительная кампания в большинстве вузов на бюджетные места и на платные там, где необходимо пройти внутренние вступительные испытания. С сегодняшнего дня по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. Зачисление платников завершится 3 августа. Белорусский государственный университет будет развивать сотрудничество с ведущими вузами Бразилии. БГУ посетила делегация посольства Бразилии. Возглавил ее посол этой страны в Беларуси Жулио Сезар Фонтес Ларанжейра. Ключевой темой встречи стала перспектива сотрудничества с ведущими вузами Бразилии. Наиболее активно с посольством Бразилии взаимодействует факультет международных отношений БГУ. С 2000 года на кафедре романо-германских языков международной профессиональной деятельности ведется преподавание португальского языка, а также имеется оборудованный кабинет и тематическая аудитория, оформленная при поддержке посольства. Сегодня и завтра продолжится 6-й выставочный сезон на Кургане Славы, сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. Гостей будут встречать Слуцкий, Мядельский, Столбцовский и Стародорожный районы. В программе интерактивные выставки, спортивно-туристические площадки и дегустация продукции предприятий. А создавать настроение будут творческие коллективы регионов. Провести время на Кургане Славы можно всей семьей. Время работы с 11 до 16.00. Возможно, изменения в связи с погодными условиями. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 22, в Бресте плюс 24, в Гомеле плюс 20, в Могилеве, Витебске и Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше 0, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Альфа-Радио. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт Альфа-радио.бай. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции, смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президенту Беларуси на церемонии открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске преподнесли памятный подарок в связи с юбилеем фестиваля – композицию из 35 васильков. На экране летнего амфитеатра показали хроникальные кадры 1995 года, на которых Александр Лукашенко объявил, что берет под свое патронирование Витебский международный фестиваль искусств. Принимая подарок, Александр Лукашенко отметил, что все подарки, которые преподносит президенту, являются достоянием страны и не могут быть его личными. Мигранты из Узбекистана, трудоустроенные в Беларуси, полюбят страну и белорусский народ. Уверенность в этом выразила председатель Совета Республики Наталья Качанова в комментарии журналистам после посещения производственного коммунального унитарного предприятия «Биомехзавод бытовых вторресурсов» в Новополоцке. Спикер посчитала своим долгом посетить предприятие, где работают граждане Узбекистана. Она напомнила, что президентом Беларуси Александром Лукашенко была поставлена задача обеспечить трудовую мигрантам достойные условия труда и проживания. На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» сегодня и завтра пройдет матчевая встреча по легкой атлетике среди молодежных команд союзного государства. Участие в соревнованиях примут лучшие молодые спортсмены Беларуси и России, которые определят призеров в двух возрастных категориях – среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет. В младшей группе будут разыграны 40 комплектов наград, в старшей – 28. Соревнования сегодня стартовали на стадионе «Динамо» в 9 утра и продлятся до 7 вечера. Завтра борьба на дорожках и в секторах развернется с 9:00 до 15:00. Прямые трансляции турнира доступны в эфире телеканала «Беларусь-5». 10-й международный фестиваль «Брест Джип Фест» накануне открыли большим автопробегом. Фестиваль проходит в Брестском районе с 17 по 19 июля. Основная площадка расположена у агрогородка Муховец, где в течение 3 дней проходят соревнования, показательные заезды, семейные активности и концертные программы. Фестиваль организован при поддержке брестских областного, городского и районного исполнительных комитетов. Участие принимают около 100 экипажей из разных регионов Беларуси и России. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 22, в Гродно плюс 21, в Гомеле и Витебске плюс 18, в Могилеве плюс 16, в Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24, 26, в Бресте плюс 27, 29, в Гродно 26, 28 выше 0, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как грыжи и протрузии. Что это такое? Мы каждый слышали про слово грыжи, про протрузии мы слышали несколько реже, наверное, но в принципе это звенья одной цепи, и причем я хочу сказать, что протрузия — это начальная стадия, если так можно сказать, грыжевого выпячивания. Итак, что такое протрузия? Протрузия — это снижение эластичности диска, это такая начальная стадия, когда происходит процесс дегенерации, то есть сам диск — это, чтобы мы должны понимать, очень мощная амортизатор, да? Вот, опять же, если мы говорим про автомобили, то у нас сзади есть пружины такие, да, специальные, которые помогают нашим автомобилям комфортно перевозить своих пассажиров, да, когда мы там на кочках, еще где-то, ну, вроде как колышется, но вместе с тем мы не слышим никаких проблем. Когда эта пружина лопается, мы слышим стук, мы едем как на табуретке, некоторые говорят. Так вот, наши межпозвоночные диски, они выполняют исключительно точно такую же функцию – амортизатор. В противном случае при беге, прыжках наш бы позвоночник просто бы рассыпался, потому что когда, ну, кость об кость ударяет, да, позвоночник, а каждый позвонок об другой, то он бы деформировался, откалывался, и мы бы с вами, наверное, походили, ну, в лучшем случае, там, какой-нибудь там полгода-год, наверное. А когда у нас есть как раз-таки позвонки, когда у нас есть межпозвоночные диски, которые помогают нам гасить вот это вот нагрузку, которую испытывает наш позвоночник, потому что мы с вами, в отличие от других млекопитающих, ходим двумя ногами. То есть мы с вами в вертикальном положении тела находимся постоянно. Животные находятся в горизонтальном положении тела, когда идет опора на четыре конечности, на передние, на задние. В таком случае нагрузка на позвоночник у них минимальна в отношении, чем у человека. И, конечно же, вот эти вот все болезни, выпадение грыж, межпозвоночных, протрузии, другие проблемы — это проблемы Homo sapiens, человека, который не просто разумный, но и ходит на двух ногах. Так вот, протрузия – это такое состояние, когда наш хрящ, а это такой, знаете, достаточно очень плотный, желеобразный хрящ, прослойка такая, и вот когда наступает ее дегенерация, то есть она теряет свою упругость, теряет свою эластичность, и она со временем начинает под силой тяжести вертикального спинномозгового столба, она начинает расползаться, если так можно сказать. И, естественно, она имеет свою оболочку, эта оболочка растягивается, она не рвется, она растягивается, и, конечно же, вот это вот фиброзное кольцо, оно может выпячиваться в межпозвоночный диск. Вот это вот и есть протрузия. А когда эта оболочка рвется, и когда диск выпячивается уже сквозь эту оболочку, называется грыжевое выпячивание. То есть, ну вот, грыжа в том классическом понимании, как ее трактуют не только спинномозговую, но и все виды других грыж, да? И вот, я хочу, забегая вперед, сказать, что когда у нас есть протрузия, то это, в принципе, абсолютно обратимый процесс, да? При правильном лечении, при правильном подходе к пересмотру образа жизни, конечно же, эти все вещи можно не просто снизить, но и восстановить практически абсолютно так, как было раньше. Если есть уже грыжевое выпячивание, то грыжа уже не вправляется, да. Опять же, забегая еще вперед, хочу сказать, что мануальными терапевтами она тоже не вправляется. Она либо не беспокоит вас, либо беспокоит вас умеренно, да, когда она небольших размеров, либо она вас сильно беспокоит, имеет ряд осложнений, которые даются, я вам тоже расскажу, и тогда ее необходимо, в том числе и оперативно лечить, да, удалять. Так вот, давайте по порядку. Итак, мы уже с вами поняли, что такое протрузия, мы поняли, что такое грыжа. На самом деле, знаете, я всегда говорю, хрен редьки не слаще. Если есть та проблема или есть другая проблема, то есть либо протрузия, либо грыжевое выпячивание, это уже создает человеку дискомфорт. То есть качество жизни снижается. Почему? Потому что, конечно, выраженный болевой синдром. Да? Мы имеем кучу других сопутствующих проблем, когда у нас, естественно, за зажимается, во-первых, мышцы, которые держат позвоночник под столб. Их огромное количество, потому что в противном случае мы бы могли, если бы не разрушить наш позвоночный столб, ну, переломались бы однозначно, либо вперед, либо назад. Представьте, на маленьком шарнире держится грудная клетка, держатся руки, держится шея, голова, да, у умных людей она вообще тяжелая, да, с много мыслей. И для этого необходим, конечно, мышцы, различные мышцы, которые держат вертикально, и косые мышцы, которые являются, как бы, так называемыми распорками, помогая человеку поворачиваться практически по всем осям. Это очень важно. И вот когда одна из этих мышц спазмируется в результате того, что вдруг произошла протрузия, вдруг произошло грыжевое выпячивание, потому что мы должны понимать еще то, что между позвонками есть нервные окончания, которые выходят за пределы. И вообще, что такое позвоночный столб? А позвоночный столб – это очень важная вещь, благодаря которой мы с вами дышим, благодаря которой мы с вами двигаем руками, ногами, чувствуем тактильные ощущения и все остальное. Потому что наш головной мозг, он продолжается, спинной мозг – это одна целая система. Это система таких нейронных проводных путей. Да? Раньше было сложно рассказывать, но сейчас, когда уже много различных фильмов там, про биороботов, «Аватар» тот же самый, когда вот мы видели, как там дерево с этими нервными окончаниями, проводящими путями. Здесь, в принципе, то же самое, только он изначально имеет плотную консистенцию, плотный стержень. Это называется спинной мозг, который как раз-таки внутри позвонка имеется отверстие, и он проходит у нас практически до самого копчика. Вот. Единственное отличие, где-то в поясничном отделе он начинает расщепляться на множество мелких нервных окончаний, и уже, грубо говоря, в копчике спинномозгового канала у нас нет уже спинного мозга, а там уже просто нервные окончания, которые расходятся тоже в разные стороны, иннервируют и малый таз, органы малого таза, и поясницу, и крестец, и кожу, и мышцы в том числе. Ну и, конечно же, в дальнейшем идет, он переходит дальше. Это тоже очень важный момент. И вот на том отрезке, в котором произошло выпячивание, а у нас есть основные шейный отдел, грудной отдел, поясничный отдел, крестцовый отдел. Это основное отдел нашего позвоночника, и он имеет извитой, не прямой, ровно вертикальный, а извитой, имеет естественные выпуклости и вогнутости. Да? Такой S-образный, если так его можно представить, наш позвоночный столб. Внутри его, как я уже сказал, отверстие, то есть спинномозговой канал, где находится спинной мозг. Наш позвонок, каждый позвонок имеет свои поперечные отростки. Это тоже очень важно, потому что он помогает, а сверху и снизу они соединяются, каждый отросток, и помогает крепиться для того, чтобы наш спинной мозг ни в коем случае, даже при каких-то ударах, травмах, не повредился. Это очень важно. Это очень сложная конструкция, шарнирная, очень сложная конструкция. И вот она защищает наш спинной мозг. То есть, опять же, мы должны понимать, насколько тот, кто создавал человеческий организм, продумал вот эти вот все вещи. Потому что, опять же, мы можем говорить о симптомах, о которых мы с вами сейчас проговорим, обсудим, как они возникают и что. И они зависят от того, на каком этапе у нас произошло грыжевое выпячивание либо протрузия. Ну, хочу сказать сразу, если человек не получал никакой травмы, он развивался нормально, мышечный каркас у него в норме, то чаще всего он будет сталкиваться с такими болями радикулитными, да. Опять же, радикулит – это вот воспаление нервного корешка, которое выходит между позвонками, да, и он уже расходится для того, чтобы иннервировать различные отделы нашего тела. Вот. И когда происходит грыжевое выпячивание либо протрузия, то вот это вот сам дефект диска, он частично перекрывает, пережимает нервные окончания, которые выходят для того, чтобы иннервировать тот или иной часть тела. И вот когда они пережимаются в результате вот этого выпячивания, вот тогда и возникает, во-первых, острая сильная боль, ограничение подвижности. Мы с вами принимаем вынужденное положение. Мышца, которая должна была иннервироваться вот этим корешочком, она спазмируется. Следовательно, нас немножко немножко переклинивает, перекособочивает ту или иную сторону. Резкое ограничение подвижности. Ну, мы с вами это уже испытывали, наверное, каждый человек. Причем, к сожалению, неоднократно испытывал вот эти вот боли, да. Только радикулитные, конечно. Но, а когда мы говорим про протрузию либо про грыжу, это более интенсивные, более сильные боли, которые трудно поддаются медикаментозному лечению. Их надо однозначно комплексно подходить, решать с нашим прежним образом жизни в том числе. Но страдает как раз-таки вот эти нервные корешки, которые при хронических болях, ну, нашу жизнь делают зачастую невыносимой. Почему? Потому что беспокоит нас и днем, и ночью. Вот это вот такое отличие. Ну и если мы говорим с вами про боли, то, конечно, они могут иридировать и в ногу, и в руку, опять же, в зависимости от места. Есть грыжевое выпячивание либо протрузии шейного отдела. Это, как правило, результат травм. Редко очень бывает, когда просто вот на ровном месте вдруг образовалась грыжа шейного отдела. Ну, во-первых, шейный отдел очень незначительное давление на позвоночный столб, и поэтому дождаться вот как раз-таки выпячивания грыжевого очень редко, к счастью. Вот. Но такое случается. Еще случается у людей, у которых есть мышечная атрофия. Когда мышцы спины, мышцы шеи, мышцы рук по той или иной причине, врожденная патология, либо какие-то заболевания, которые приводят к кахексии. Анорексия может приводить к кахексии. Анорексия – это когда наблюдается резкое снижение массы тела в результате того, что человек по той или иной причине, к примеру, отказывается от приема пищи. Да? Мы знаем такое. Мышцы, естественно, теряют свою упругость, силу, мышечный тонус, и тогда наш позвоночный столб, он подвержен различным изменениям, патологическим изменениям. Ну и если есть, конечно, какие-то сколиотические изменения, то есть сколиоз в шейном отделе, он тоже может приводить к тому, что могут возникать грыжевые выпячивания. А в грудном отделе более чаще встречается, чем в шейном отделе, но реже намного, чем в поясничном. Как правило, опять же, те же самые ситуации, то есть неразвитый мышечный каркас, у нас имеются какие-либо травмы, да, как правило, это падение на копчик, когда идет неожиданно резкое сотрясение в вертикальном положении позвоночного столба. Тогда, конечно, этот мощный удар, когда мышцы не успели сократиться, защитить наш позвоночник, возникают различные травмы, могут наблюдаться и отрывы различных отростков позвонков, ну и, конечно же, могут быть механическое сдавление, естественным образом разрыв капсулы и грыжевое выпячивание. Ну и чаще всего, конечно же, это поясничный отдел позвоночника. Опять же, это наш образ жизни, вертикальный раз. Основным фактором является избыточная масса тела, потому что мы с вами должны понимать, что когда человек склонен к ожирению, когда у него масса тела превышает на 20 килограмм, на 40 килограмм, да, ну, мы должны понимать, что если мы с вами должны весить при определенном росте, к примеру, 80 килограмм, а мы весим 100 килограмм, ну, представьте, каково нашему организму просто ходить с рюкзаком за плечами, в котором лежит там 20 килограмм, да, а если мы говорим об избыточной массе тела превышающей, да, ну, это вообще, конечно, уже очень серьезная нагрузка, и в первую очередь страдают, конечно, суставы. Суставы нижних конечностей, ну, и так как мы с вами сегодня говорим про спиной мозг, конечно же, позвоночник наш страдает, конечно, наш позвоночный столб. Еще одним фактором, который может вызывать подобные вещи, это, естественно, когда человек может быть и достаточно субтильный, то есть он в норме своей находится. Человек, который не занимается не то что спортом, а физической культурой не занимается, то есть он себя не тренирует. Понятно, что мышцы спины у него вроде бы присутствуют, потому что создатель их заложил. Каким-то образом они развиваются, потому что он какую-то определенную физическую нагрузку делает, но специально не тренируется, и поэтому у таких людей, когда они неудачно повернулись, когда они длительное время сидели в вынужденном положении, когда они неправильно подняли, особенно неправильно подняли что-то с земли, да, особенно там Достаточно поднять какую-нибудь даже относительно невысокую коробку, когда человек, знаете, как кран, наклонился вперед, да, и что-то поднимает. Это ни в коем случае нельзя. Там максимально возрастает на позвоночник нагрузка. Этого достаточно для того, чтобы получить серьезную проблему, либо протрузию, либо даже выпадение диска, и потом может произойти в том числе и грыжевое выпячивание, да. Поэтому, ну, вот я так плавно подвожу к тому, что все-таки спорт, физические упражнения — это номер один для того, чтобы мы имели крепкий, здоровый организм, ну и, конечно же, развитую мышечную систему, которая нам жизненно необходима для того, чтобы мы себя чувствовали нормальными. Потому что, когда есть грыжа, это достаточно серьезная проблема потом возникает. Ну, опять же, что занадто, то не здоровье, как говорят. Опять же, есть определенные виды спорта, которые приводят как раз-таки к грыжевым выпячиваниям. Это те виды спорта, которых больше всего прыжков. Это волейбол, это баскетбол, это те люди, которые сталкиваются больше всего с нагрузками на позвоночник. Определенные виды легкой атлетики, когда там идут прыжки. Также бодибилдинг, тяжелая атлетика. То есть это тоже очень серьезная вещь. И вы знаете, если вы поговорите со спортсменами, то они, конечно, вам расскажут маленькую тайну, что, конечно, у них эта ситуация есть, была, или они с ней когда-либо сталкивались. Поэтому здесь мы четко должны понимать, если вдруг нам захотелось получить красивое, ну, это больше, конечно, мужчин касается, красивое, раскачанное, мускулистое тело, то здесь не надо ждать быстрых результатов, да, не надо пичкать себя какими-то аминокислотами, каждую неделю измерять свою массу тела, выросла или не выросла. Конечно, есть различные препараты, которые увеличивают мышечную массу, но мы должны понимать, что все эти упражнения и резкое увеличение массы тела, особенно работа с железом, так называемым, спортивным, залах, она приведет к значительной нагрузке, увеличению значительной нагрузки на наш позвоночный столб. Поэтому здесь, в первую очередь, мы должны будем с вами заниматься определенными упражнениями, которые будут укреплять наш мышечный каркас, который держит наш позвоночный столб. Я вот сейчас вот вам столько наговорил, да, какие виды спорта являются такими травмоопасными для появления грыж. Но это не значит, что каждый спортсмен, он будет иметь у себя грыжу, потому что мы прекрасно понимаем, что на определенный срок он выпадает. Ну, а если у него есть протрузия либо грыжевое выпячивание, ну, какой уже ж он спортсмен? Он же ж не сможет ничего сделать с той силой, которую от него рассчитывают. Поэтому сейчас в спортивных тренировках очень важно иметь определенные подходы. То есть это, во-первых, не забывать про нашу спину, ее надо обязательно закачивать. Ну и, конечно же, разминки и заминки. Вот это вот очень важно, потому что, знаете, если мы не обращаем внимание на нашу спину, ну, наверное, даже при беге, когда мы с вами там бежим где-нибудь просто там по парку, да, не спеша, ведь компрессия-то увеличивается, нагрузка с каждым бегом, когда мы опускаемся на ногу, нагрузка увеличивается на позвоночный столб. И если мы с вами будем бегать регулярно и не обращать внимания на нашу спину, то, конечно, могут возникнуть, ну, конечно, не протрузии, к счастью, но какие-то радикулитики могут возникнуть. Поэтому здесь очень важно понимать, как правильно заниматься спортом. И я всегда говорю, что перед тем, как вы занимаетесь спортом, обязательно надо делать разминку. Мышцы наши должны быть подготовлены. Потому что если мы ворвались вдруг в спортивный зал и сразу схватили железо и хотим стать сразу резко красивыми, то мы должны понимать, что риск того, что мы себе сорвем спину, просто вырастает в десятки раз. Поэтому обязательно, какие бы упражнения мы ни делали, мы должны максимально размять все наши мышцы. Руки, ноги, особенно поясницу, просто позвоночник, да, различными наклонами вперед, назад, в бок, движениями таза круговыми. Это все очень важно, потому что вот наши шарнирчики мы должны все-таки разогревать. Потом мы занимаемся физическими упражнениями, и после этого нельзя сразу удовлетворенными идти разглядывать себя в зеркало, а надо обязательно сделать заминку. То есть, опять же, различный комплекс упражнений, когда мы наши мышцы, которые мы потренировали, будем немножко растягивать для того, чтобы им было легче. легче. Ну и, конечно, мы должны понимать, что молочная кислота, которая скапливается в мышцах после тренировки, когда мы делаем с вами разминку и заминку, ее воздействие на волокна мышечные минимальное. Тогда мы не будем чувствовать на следующий день резкой боли, когда мы там вот просто мышцы горят огнем, потому что мы вчера вдруг сильно перезанимались. Ну и есть, конечно, очень много различных упражнений, которые можно не обязательно ходить в спортивный зал. Можно делать даже у себя дома. Но фактически лежа на диване, конечно, неудобно будет, а вот на полу это можно будет делать, когда человек ложится на живот, поднимает одновременно и ноги, и голову свою, то есть туловище прогибает вверх. Это очень хорошее упражнение для того, чтобы мы тренировали наши мышцы спины. Поверьте, они нам скажут только спасибо. Ну и различные другие упражнения. Отжимания, качание пресса в том числе. Мы тоже спереди должны укреплять наш мышечный каркас. То есть вот эти вот элементарные вроде бы упражнения, но мы должны четко понимать, что они крайне необходимы для того, чтобы наше физическое состояние было адекватным. Ну и опять же пилатес, опять же занятие йогой. Это тоже очень важно, потому что со временем подвижность наших позвонков, она снижается, ограничивается. И вот я хочу сказать, что у тех людей, которые занимаются там пилатесом, занимаются йогой, просто делают себе растяжку, да, это очень здорово. Потому что, во-первых, мы подтягиваем наши мышцы, они растягиваются, они принимают потом нужную форму, они лучше в тонусе находятся. Ну, естественно, это обычная красота в том числе. Ну и когда они получают больше все-таки питательных веществ, когда мы их тренируем, растягиваем, то, конечно, кровоснабжение здесь увеличивается, следовательно, питательных средств, веществ мы получаем больше в этих отделах. И, конечно же, наш организм нам скажет только спасибо. И вот, уважаемые радиослушатели, наша программа все-таки имеет временные рамки, и поэтому для того, чтобы более подробно рассказать, что же такое протрузии, что такое грыжи, как с ними бороться, как не допустить их появления, я продолжу нашу беседу в следующей передаче. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша победа, наше радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил две специальные награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. Впервые в истории фестиваля этой награды удостоились сразу два деятеля. Одним из лауреатов стал Герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин, который в этом году отметил 100-летие. Всенародное признание и любовь он получил после того, как его музыка прозвучала в советских кинолентах, в том числе известных комедиях Леонида Гайдая. Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебный. Их два именных василька появились на аллее лауреатов специальной награды в преддверии гала-концерта «Открытие фестиваля в Витебске». По оперативным данным, на 18 июля с полей республики намолочено 1 миллион 26 тысяч тонн зерна. Убрано 12% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Средняя урожайность составляет 42,5 центнера с гектара, что выше прошлогоднего на 3,8 центнера с гектара. Общий каравай в разрезе областей. Брестская 238 тысяч тонн, Витебская 55 тысяч тонн, Гомельская 140 тысяч тонн, Гродненская 219 тысяч тонн, Минская 281 тысяча тонн, Могилевская 93 тысячи тонн. В Беларуси скорректирована оплата труда работников бюджетных организаций сферы деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода от 7 июля текущего года номер 56, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Внесены изменения в постановление ведомства от 19 июня 2019 года номер 36. Стимулирующая выплата, надбавка за специфику ветеринарной деятельности, возросла со 155 до 200% оклада. Данная надбавка имеет адресную направленность и устанавливается для ветеринарных работников бюджетных организаций, независимо от их ведомственной подчиненности. Почти 70% жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается. Об этом сообщают литовские СМИ. 68% респондентов считают, что в последнее время ситуация в стране развивается в худшую сторону. 27% участников опроса придерживаются противоположного мнения. Пессимизм преобладает среди людей старше 50 лет, пенсионеров, безработных, нацменьшинств. 79%. Опрос проводился с 19 по 30 июня методом личного интервью. В нем приняли участие 1010 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 23, в Гродно плюс 24, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 20, в Минске 22 градуса тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому...

0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложено о графике мероприятий на предстоящие недели. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы. Обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Также планируется провести совещание о ходе реализации важнейших инвестпроектов с участием Беларуси за рубежом. Что касается рассмотрения кадровых вопросов, здесь основной упор будет сделан на местную вертикаль власти. Отделение посольства России планируется открыть в Гомеле. Об этом шла речь на встрече председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко с советником-посланником посольства Российской Федерации в Беларуси Владимиром Ваньке. Иван Крупко отметил, что Россия для Гомельской области основной партнер в самых разных сферах. Так, товарооборот с регионами этой страны во внешнем обороте области составляет более 80%. В Россию свою продукцию поставляют порядка 500 гомельских предприятий. В лидерах по объему экспортных закупок товаров – Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Брянская, Орловская, Челябинская области. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны. Во исполнении договоренности, достигнутых 2 июля этого года в Джакарте президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом Индонезии Прабово Субианто, индонезийская сторона с июля 2026 года ввела 30-дневный безвизовый режим для въезда граждан Республики Беларусь, владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее беларусы были обязаны оформлять визу по прибытии, говорится в заявлении. Со своей стороны, Беларусь последовательно проводит политику открытости, подчеркнули в МИД. Безвизовый порядок въезда для граждан Индонезии был установлен еще в 2017 году, и в настоящий момент они также могут находиться на территории Беларуси без виз до 30 дней. Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Бундесвер в этом году впервые примет участие в ядерных учениях Франции. «Германия и Франция углубляют сотрудничество в обороне, мы укрепляем европейское сдерживание», написал Мерц в одной из социальных сетей. Ранее агентство ДПА со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Франция и Германия предпринимают первые практические шаги в сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. В частности, планируется, что осенью военнослужащие вооруженных сил ФРГ впервые примут участие во французских ядерных маневрах. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 24, в Гомеле плюс 23, в Витебске 21 выше нуля, в Могилеве и Минске 22 градуса тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет снова, говорю в эфире Альфа-радио, всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. 2 часа жарких, классных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но, конечно же, начинаем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20 топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20 самых горячих хитов недели.
0: Церемония включения в зал славы рок-н-ролла 2026 года рискует подарить одну из самых неловких и одновременно самых забавных встреч в истории британской музыки. В число новых лауреатов вошли и Фил Коллинз, и Оазис. Это означает, что бывший фронтмен Genesis может оказаться за одним столом с Ноэлом Галлахером, который во времена рассвета брит-попа сделал Коллинза олицетворением всего, против чего якобы боролась его группа. Коллинз рассказал, что всех новых участников зала славы пригласили на специальный обед перед церемонией. По его словам, мероприятие обещает стать особенно интересным, потому что наверняка он там столкнется с Оазис. История конфликта уходит корнями в молодость Нойла. В документальном фильме однажды он даже заявлял, что Оазис должны вытеснить из хит-парадов старое музыкальное поколение, отдельно упоминая Фила Коллинза и Стинга. Тогда же он назвал Коллинза антихристом музыки и в своей фирменной манере пошутил, что мечтает увидеть его отрубленную голову в холодильнике. Даже после того, как Оазис сами превратили в суперзвезд, Нойл продолжал нападать музыканта. Коллинз в долгу не остался. В одном из интервью он назвал участников Оазис грубыми и неприятными людьми, которые значительно переоценивают собственный талант. Однако спустя десятилетия музыкант, похоже, относится к старой вражде уже с гораздо большей иронией. Теперь у него даже есть собственная теория. Ну а Коллинз предполагает, что Галлахера мог напугать концерт Genesis в 80-х, особенно исполнением мрачной композиции «Мама» с его зловещим смехом. Сам Ноуэлл пока никак не отреагировал, впрочем, отношения Оазис с залом славы рок-н-ролла всегда были не менее противоречивыми. Ранее Лиам Галлахер назвал организацию бессмысленной, оскорблял ее участников и даже попросил поклонников не голосовать за группу. Но после официального включения Оазис он неожиданно сменил тон, поблагодарил фанатов и заявил, что мечтал об этом еще с детства. Обменяются ли Ноэл и Фил рукопожатием, новыми колкостями или просто сделают вид, что не заметили друг друга, пока неизвестно. Но похоже, что самой интригующей встречей Оазис в этот вечер вовсе станет не та, что произойдет на сцене. Вот такие вот новости из мира шоу-бизнеса. С ними, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей 20-ке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам», Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит парад.
1: 19-я позиция In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. В 20-м году Purple Disco Machine выпускает официальный ремикс на песню Don't Start Now Dua Lipa. Эта работа подтверждает его талант, креативность в области хаус-музыки и принесла ему еще большую популярность. Тина Пионтек продолжает радовать своих поклонников новыми треками и удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль, сочетающий элегантные диско-элементы и энергичные хаус-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. 19-я строчка In the Dark, Purple Disco Machine.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я позиция. Spot и Fake. Ava Max на горизонте. Блондинка с ярким макияжем, озорными хвостиками, смелыми нарядами ворвалась в индустрию популярной музыки. Дерзкая и запоминающаяся, она самоуверенно заявила о том, что за ее кукольной внешностью скрывается истинный бунтарский дух. Таков ли сценический образ талантливой исполнительницы или это истинное олицетворение того, что происходит в ее душе, как говорится, поживем увидим. Ну а пока Ava Max, новое лицо возрождения танцевальной поп-музыки с композицией Spot и Fake на 16-й строчке. 16.

0: горячих хитов недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

0: Альфа-хит.
1: 15-я позиция «Heart or Might» Алан Уокер и «Дайя». 21 марта 2019 года на официальном канале музыканта выложили видео на свежий трек «On My Way», который был записан Сабриной Карпентер. Как и пристало клипом Уокера, количество просмотров за считанное месяце стало исчисляться сотни миллионов. И именно тогда Алан запускает собственный мерч. И поклонники могут до сих пор приобрести в онлайн-магазине одежду с логотипом музыканта. В ассортименте среди футболок, худи и бейсболок представлена черная маска, которая стала чертой фирменного стиля Уокера. На публике он традиционно появляется с наполовину прикрытым лицом и в капюшоне. «Heart or Might» Алан Уокер и «Дайя». 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху-чи-ми.
0: 14-е место.

0: хитов недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. В свое время Майли Сайрус решила попробовать себя в драматичном образе. Она отправилась на пробы для фильма «Последняя песня», рассчитанного на более взрослую аудиторию. Изначально создатели сомневались, что кумир подростков справится с ролью. Но девушка сумела сыграть убедительно и вызвать эмоции у зрителей. В 2012 году фильмографию звезды пополнили сразу несколько проектов. Мелодрама «Лето», «Одноклассники», «Любовь», где она исполнила главную роль, была признана коммерческим провалом и собрала только отрицательные отзывы, как от критиков, так и от зрителей. Немного успешнее оказались съемки в комедии «Агент под прикрытием», где героиня актрисы снова ведет двойную жизнь. Также она появилась в эпизодах сериала «Два с половиной человека». Ну а ярким образом артистки стала популярная певица Эшли О из культовой драмы «Черное зеркало». Эпизод поднимает такую тему шоу-бизнеса, как стремление угнаться за идеалом. Роль оказалась как никогда близка Майли, поэтому неудивительно, что ее участие вызвало одобрение. «Flowers» от Майли Сайрус. 12-е место.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я строчка альфа-хит-парада. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Популярность музыканта начала нарастать в 2013 году благодаря его ремиксам различных хитов. Однако серьезный успех пришел после того, как диджей обработал песню Waves нидерландского рэпера. Сингл был выпущен в начале февраля 2014 года в США и Европе, мгновенно стал хитом и возглавил чарты многих европейских стран, включая Германию, Великобританию и Швецию. Позже, в ноябре, Робин выпустил альтернативный ремикс, который дополнил вокалы американского рэпера и певца Криса Брауна. World Gone Wild, Робин Шульц и Сэм Мартин. 11-е место альфа-хит-парада на этой неделе.
0: 11-е место.

Александр Лукашенко считает, что динамика реализации инвестиционных проектов за рубежом должна быть выше. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам доклада главе государства. По словам Дмитрия Крутого, на следующей неделе у президента запланировано совещание о реализации важнейших инвестиционных проектов Беларуси за рубежом. Необходимость проведения мероприятия продиктована в том числе недавней большой зарубежной командировкой Александра Лукашенко. Наш руководитель считает, что динамика этих инвестпроектов на сегодняшний день не совсем удовлетворительная. Сейчас очень хороший момент застолбиться на рынках этих стран, подчеркнул Дмитрий Крутой. Белорусская делегация приняла участие в 12-м заседании руководителей пограничных служб, компетентных органов государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Заседание прошло под председательством Пакистана. В нем приняли участие руководители и представители пограничных служб, компетентных органов Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС. Белорусскую делегацию возглавил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов. Участники заседания обменялись информацией об обстановке на государственной границе государств-членов ШОС, а также тенденциях и прогнозах ее развития. Объявлен конкурс на соискание премии СНГ 2027 года за достижения в области качества продукции и услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Госстандарта. Претендентами на соискание премии могут быть организации, производящие продукцию и оказывающие услуги, при условии выхода в финал на первом национальном этапе конкурса, подтверждения должного качества продукции и услуг в течение не менее 2 лет, предшествующих проведению конкурса, а также осуществление экспорта продукции и услуг как минимум в 1 государство СНГ. Заявки и материалы для участия в конкурсе на соискание премии представляются организаторам до 20 октября. Курс активной реабилитации на республиканском спортивном слете проходят инвалиды-колясочники. Слет в Минском специализированном образовательно-реабилитационном центре пройдет в течение 12 дней. В нем участвуют 30 курсантов со всей страны, передвигающихся в инвалидных колясках. К завершению курса они получат навыки и опыт занятий различными видами спорта. Как рассказала заместитель председателя Центрального совета Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Инна Дигилевич, главная цель слета – предоставить участникам возможность стать физически и психологически независимыми от нарушений функций организма. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле +23, в Витебске и Могилеве +22, в Бресте, Гродно и Минске 24 градуса тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Бресте +27-29, в Гродно 26-28 выше 0, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
2: Десятая строчка Альфа-хит-парада готова прозвучать буквально через несколько мгновений. Это композиция Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: официального гимна чемпионата Европы по футболу. Ну и уже успела выпустить в 25-м году успешный альбом Old School Love. The Weeknd от Леони. 8-е место.
1: 8-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Седьмая строчка. Over You от Offenbach. Это электронный дуэт из Франции. Участники группы Дориан Ло и Цезарь де Ромель познакомились они в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. Их видео набирает тысячи просмотров. На счету у дуэта ремиксы на многих известных исполнителей. Ну а после выпуска собственных треков они начали сотрудничать с Робином Шульцем и Тиестом. В 2016 году представили трек Be Mine, который занял сразу же высокие места во многих европейских чартах, а также за считанные дни попал в Billboard Dance. В 2018 году Offenbach выпускает новый хит Paradise и, можно сказать, возносится на мировой музыкальный олимп. Седьмое место. Over You от Offenbach.
0: Седьмое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You.

0: Альфа Хит Парад.
1: Четвертая позиция «I Like The Way You Kiss Me» Артемас. В 2016 году молодой певец выпускает под своим псевдонимом Артемас композицию, которую он сам впоследствии назвал очень плохой рок-песней. Тем не менее, ее активно крутили по местному радио. Пандемия, которая пагубно сказалась на развлекательной индустрии, для самого музыканта стала шансом отточить мастерство и поработать над материалом, ни на что не отвлекаясь. Он целыми днями не выходил из спальни домашней студии звукозаписи и к ноябрю 2020 года добился первого успеха благодаря своему синглу. Мультиинструменталист, самоучка, усердно трудился весь следующий год и выпустил 5 песен. Одна из них, Санни, попала в известный плейлист на весь мир на Spotify. Я не могу в это поверить, я этого не ожидал, но ощущение действительно хорошее. Тогда говорил об этом результате музыкант. И вот очередная работа «I Like The Way You Kiss Me» Артемас. Четвертое место.
0: Четвертое.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка. Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Alan Walker – норвежский музыкант, работает в стилях электрохаус и прогрессив хаус. Популярность пришла к нему после сингла Faded в 2015 году, который занял верхние строчки в чартах многих стран. Композиция набрала более миллиарда просмотров на YouTube и вошла в топ самых лучших видео, по мнению пользователей. Ну а летом 2016 года выходит его очередной трек, следом за ним сингл Alone, который тогда сразу же посмотрели более 200 миллионов человек. Яркий, талантливый музыкант. На третьей строчке. Dancing in Love, Alan Walker and me.
0: Третье место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: лучших хитов недели.
1: Первая строчка. Азизам, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит-парад.
1: В детстве Эд Ширан не был похож на других, выделялся яркой, рыжей шевелюрой и неловкостью. Потребовались годы, чтобы осознать то, что он считал недостатками, на самом деле преимуществом. Спасением от одиночества для парня стала музыка. Она же помогла приобрести друзей и справиться с заиканием. Эду было 9 лет, когда отец подарил ему диск с хитами Эминема. Юный музыкант заучил треки наизусть, а затем начал работать над своим вокалом. Спустя 2 года он уже писал песни. К 16 годам Эд Ширан точно знал, чем хочет заниматься в жизни. Он бросил школу, переехал в Лондон, где жил у двоюродного брата. Там играл на небольших площадках, а позднее стал гитарным техником у известной местной группы. Во время концертов они позволяли талантливому парню выступать на разогреве. Вскоре Эд записал несколько мини-альбомов, после чего, собрав все небольшие сбережения, отправился в Лос-Анджелес. Он продолжал выступать в барах и клубах и однажды обратил на себя внимание Джейми Фокса. Тот взял молодое дарование под крыло, поселил у себя в доме, где Ширан обзавелся полезными знакомствами. Вот такая вот история успеха. Лови мега-хит в эфире от этого исполнителя через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе классного, улетного настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Слушай свое.

Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Брестского областного исполнительного комитета Петра Пархомчика. Президенту доложено о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. Сейчас все направления экономики региона демонстрируют прирост к уровню прошлого года. На это указывает валовой региональный продукт, темп роста которого по итогам 6 месяцев превысил 103%. Центральной темой доклада стал ход уборочной кампании в регионе, а также ситуация в сфере сельского хозяйства в целом. Александр Лукашенко подробно интересовался текущими результатами работы брестских аграриев и видами на урожай. Отдельным вопросом стало сервисное обслуживание и создание необходимых условий для ремонта сельскохозяйственной техники. Еще одна тема доклада – ситуация в промышленности. Здесь темп роста к уровню прошлого года составил 105,5%. Белорусская сторона выполняет все свои обязательства по созданию условий для работы и быта трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко во время посещения Глубокского района, где проконтролировал вопрос размещения и трудоустройства граждан из Узбекистана. Игорь Сергиенко отметил, что на прошлой неделе узбекская сторона направила первую группу. Они трудоустраиваются в организации 8 районов и 2 городов – Витебска и Новополоцка. Основные сферы приложения их возможностей и квалификаций – АПК, строительство в городах, ЖКХ. Итоги работы Гродненского областного управления МЧС подвели на служебном совещании в Гродно с участием министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадима Синявского. Как отметил министр, по итогам первого полугодия этого года Гродненское областное управление МЧС в целом успешно справляется с задачами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За этот период подразделения МЧС региона совершили 6272 оперативных выезда. За это время спасатели ликвидировали 432 пожара, спасли и эвакуировали 257 человек. Значительная часть работы спасателей пришлась на устранение последствий непогоды. Энди Бернем официально объявлен новым лидером лейбористской партии Великобритании и 20 июля готовится занять пост премьера Великобритании. 56-летний политик займет пост премьер-министра, который ранее покинул Кир Стармер. Смена лидеров на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля. В этот день Бернем должен будет встретиться с королем Карлом III, который попросит его сформировать новое правительство. Период выдвижения кандидатов на пост лидера лейбористской партии закончился 15 июля. Кроме Бернема никто не выдвинул свою кандидатуру. Таким образом, он стал лидером лейбористской партии на безальтернативной основе. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске, Гродно и Гомеле плюс 24, в Могилеве 25 выше 0, в Минске 26 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше 0, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: С любопытной стороны медики затронули тему жары. Говорят, во время жары в транспорте лучше сидеть, чем стоять, особенно пожилым людям с кардиологическими заболеваниями. А что мы порой видим? Молодежь занимает места, тупит в телефон и уступает сиденье только после недовольного возгласа остальных пассажиров. Есть ли способ это изменить?
2: Воспитывать надо. Ведь как раньше было? Женщина в комнату зашла, мужчины встали. Все и сразу, молча и не дожидаясь. Даже при входе командира и то обычно подается команда «Товарищи офицеры», а тут нет, не надо было даже команды. Вот с чего год белорусской женщины бы начинать. Опять же, физкультурой молодежь надо заставлять заниматься. А то у них только большие пальцы рук становятся все длиннее, все сильнее, все гибче, а филейная часть, наоборот, разрастается в мягкую подушку, чтобы удобно было сидеть на любой поверхности и втыкать в телефон, само собой. И объявление. Вот вы не смеетесь, но если через остановку водитель будет напоминать, что места старикам и женщинам надо уступать, то сидеть становится не так уютно. А если еще и добавить положительных примеров, типа «Александр Глеб знаменит не только разговорами с ламой, но и тем, что всегда уступал место в транспорте», то мы с вами добьемся своего. Тут главное долго бить в одно место. Ну, или по одному месту, как карта ляжет.
1: Бум археологических находок. Предметы быта. Украшения. Керамика в курганной насыпи на Могилевщине. Участок оборонительной деревянной стены замка Кметы возле Кареличи. Вот бы присоединиться к работам и откопать что-нибудь эдакое. На вас лопату и котелок брать.
2: Вот идите и откапывайте сами, раз так интересно. Археологические экспедиции, между прочим, это непростое дело. Навыки работы в команде, грубый физический труд, жизнь в полевых условиях, про маникюр опять же забыть. Вы точно этого хотите? И потом, ну достанете вы из земли нечто. Как понять, что оно чего-то стоит? Это ж учиться надо. И не один год. Отличить кусочек глины от древней керамики, сгнившую щепку от остатков стены, окаменевшие фекалии мамонта от теплых еще катышков соседской козы. Это ж непростое дело. В университет хотя бы сначала поступить, а уж потом гордо заявлять: мне бросить археологию, как в том анекдоте. Меня жизнь так учила, девчонки. Чтобы откопать что-нибудь эдакое, надо сначала что-нибудь эдакое закопать. И не забыть, где именно ты это сделал.
1: В интернете обсуждают запрет на безалкогольное и любое другое пиво на пляжах. Отдыхающие не в восторге. Мол, а чем нулевочка хуже кваса? Можете объяснить?
2: Ну, смотрите, вы лично сможете с расстояния 5 метров отличить, что у человека в стаканчике? Нулевочка, пиво крепленое или анализы? Не торопитесь, подумайте. Почему все американцы любую свою бутылку, если пьют в общественном месте, заворачивают в пакет? Потому что их полиция имеет право вообще не разбираться, что там у тебя нулито, а сразу паковать и тащить в участок для выяснения. И американцы подобным вещам очень быстро учатся, всей нации. Вот и нам бы так. Сказали, что на пляже нельзя алкоголь никакой, даже пиво. Мы бы все дружно осознали и сделали. Но лезет из нас невероятность. А чё? Да это нулевка. И что ты мне сделаешь? Есть такое, разве нет? Иди в кафе и напейся. Но тогда ни в воду даже не думай, ни на пляже детей не пугай. Или наоборот, плавай себе или пи куличики сколько влезет, но сухую. Неужто так трудно запомнить и применить? Это ведь как за рулем. Всем же должно быть понятно. Мы, девчонки, с вами очень свободны внутри. Гораздо свободнее, чем задавленные казнями и штрафами европейцы с американцами. И это заслуга той большой страны, которая была у нас когда-то родиной. Лучшее достижение, которое мы в Беларуси бережем, как никто. Вот давайте и этого не потеряем. Но, повторю, брать надо лучшее, а не эту вашу нулевочку.
0: Вопросы от блондинок. You know what?

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на примере конкретных организаций планирует рассмотреть систему субсидирования и стимулирования фермеров. Об этом журналистам заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам доклада главе государства. Одним из блоков доклада Дмитрия Крутого стала дальнейшая работа президента в регионах. Следующими регионами, которые планирует посетить глава государства, могут стать Брестская и Гомельская области. В Шанхае подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Одной из стран-соучредителей стала Беларусь. Учредителями новой международной организации стали 29 государств. От имени Беларуси соглашение подписал министр связи и информатизации Кирилл Залесский. Новая международная структура создана по инициативе Китайской Народной Республики и призвана объединить усилия государств в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Организация будет действовать как независимая межправительственная структура со штаб-квартирой в Шанхае. Более 40 раритетов, включая оригинальные рукописи музыкальных партитур, представили на выставке «Славянская рапсодия» Витебского областного краеведческого музея. Выставку истории российско-белорусских музыкальных связей в фестивальный Витебск привезли из России. Экспозиция раскрывает глубокое родство двух культур. Один из разделов посвящен общим народным инструментам, встречающимся в фольклорных традициях Беларуси и России. Центральное место занимают материалы, связанные с Петром Чайковским, Анатолием Богатыревым, Николаем Мисковским и Виссарионом Шибалиным. Проект воплощает главный девиз Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске «Через искусство к миру и взаимопониманию». Выставка будет представлена в ратуше до 20 сентября. В Беларуси в июне официально упразднены 15 населенных пунктов в трех областях страны. Об этом сообщили в Государственном комитете по имуществу. Это естественный процесс, связанный с демографическими тенденциями и оптимизацией административно-территориального устройства. Деревни и хутора, в которых уже никто не проживает, исключаются из учетных данных. Наиболее масштабные изменения затронули Витебскую область. Здесь с карт исчезли 13 деревень и хуторов в двух районах. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 23, в Гродно-Могилеве и Витебске 24 с плюсом, в Гомеле 25 выше нуля, в Минске 27 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существ. Осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Следующими регионами, которые собирается посетить президент Беларуси Александр Лукашенко, станут Брестская и Гомельская области. Об этом журналистам заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам доклада главе государства. Что касается Гомельской области, президент планирует ознакомиться с работой фермерского хозяйства. Эта тема имеет немаловажное значение с учетом того, что фермеры оказывают серьезное влияние на общую ситуацию в агропромышленном комплексе. Беларусь построит в Мозамбике 4 центра механизации сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси. Соответствующий контракт был подписан в ходе визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в эту страну. Как сообщалось ранее, в первый день визита глава МИД Беларуси встретился со специальным уполномоченным правительства Мозамбика на ведение переговоров с белорусской стороной, министром сельского хозяйства, окружающей среды и рыболовства Роберто Мито Альбино. Министры предметно обсудили реализацию проектов в области механизации сельского хозяйства Мозамбика и обеспечения продовольственной безопасности страны. Парламент России завершил ратификацию белорусско-российского межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Документ одобрен накануне Верхней палатой Советом Федерации. Госдума России ратифицировала данное соглашение 7 июля. Оно было подписано в Москве 19 декабря 2025 года. Белорусская сторона завершила все ратификационные процедуры по соглашению в мае текущего года. Дипломы и памятные призы от Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение дружбы между народами Беларуси и России, деятелям культуры и искусств Беларуси и России в летнем амфитеатре вручил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. В числе награжденных был назван Центр культуры «Витебск». Госучреждения отметили за сохранение и популяризацию национальной культуры, вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества, укрепление дружбы народов Беларуси и России, а также организацию и проведение на высоком уровне Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 26, в Гродно, Могилеве и Витебске плюс 25, в Минске 27 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше 0, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается +24, 26, в Могилеве и Бресте +26, 28, в Гомеле 27, 29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Nation of

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент, а враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы

0: Альфа-Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается +24-26, в Могилеве и Бресте +26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается +24-26, в Могилеве и Бресте +26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: на сайте alfaradio.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
0: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается +24-26, в Могилеве и Бресте +26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

Привет, снова говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа жарких, классных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но, конечно же, начинаем традиционно с

0: нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах. Двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа. Поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Церемония включения в зал славы рок-н-ролла 2026 года рискует подарить одну из самых неловких и одновременно самых забавных встреч в истории британской музыки. В число новых лауреатов вошли и Фил Коллинз, и Оазис. Это означает, что бывший фронтмен Genesis может оказаться за одним столом с Ноэлом Галлахером, который во времена расцвета брит-попа сделал Коллинза олицетворением всего, против чего якобы боролась его группа. Коллинз рассказал, что всех новых участников зала славы пригласили на специальный обед перед церемонией. По его словам, мероприятие обещает стать особенно интересным, потому что наверняка он там столкнется с Оазис. История конфликта уходит корнями в молодость Нойла. В документальном фильме однажды он даже заявлял, что Оазис должны вытеснить из хит-парадов старое музыкальное поколение, отдельно упоминая Фила Коллинза и Стинга. Тогда же он назвал Коллинза антихристом музыки и в своей фирменной манере пошутил, что мечтает увидеть его отрубленную голову в холодильнике. Даже после того, как Оазис сами превратили в суперзвезд, Нойл продолжал нападать музыканта. Коллинз в долгу не остался. В одном из интервью он назвал участие Оазис грубыми и неприятными людьми, которые значительно переоценивают собственный талант. Однако спустя десятилетия музыкант, похоже, относится к старой вражде уже с гораздо большей иронией. Теперь у него даже есть собственная теория. Ну а Коллинз предполагает, что Галлахера мог напугать концерт Genesis в 80-х, особенно исполнение мрачной композиции «Мама» с его зловещим смехом. Сам Ноуэлл пока никак не отреагировал. Впрочем, отношения Оазис с залом славы рок-н-ролла всегда были не менее противоречивыми. Ранее Лиам Галлахер назвал организацию бессмысленной, оскорблял ее участников и даже попросил поклонников не голосовать за группу. Но после официального включения Оазис он неожиданно сменил тон, поблагодарил фанатов и заявил, что мечтал об этом еще с детства. Обменяются ли Ноэл и Фил рукопожатием, новыми колкостями или просто сделают вид, что не заметили друг друга, пока неизвестно. Но похоже, что самой интригующей встречей Оазис в этот вечер вовсе станет не та, что произойдет на сцене. Вот такие вот новости из мира шоу-бизнеса. С ними, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатки хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам», Миша Миллер, претендент, новичок альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20 место Time Won't Wait, Филатов and Keras. Филатов and Keras продолжают заниматься творчеством. Коллектив выпускает новые композиции, выступает на концертах, делится фото и анонсами в официальном сообществе во ВКонтакте. Ну а главным хитом 23-го года до сих пор в исполнении Евгения Попова является композиция «Мимо меня». В начале 24-го года коллектив выпустил трек «Это все не помню я». Кстати, тогда же был выпущен официальный гимн игр «Брикс» в Казани. Песню «Чемпион 1» Филатов and Keras исполнили вместе с альбомом «Лещенко». Яркие, талантливые музыканты на 20-й строчке. Филатов and Keras, Time Won't Wait. 20-е место.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит парад.
1: 19-я позиция In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. В 2020 году Purple Disco Machine выпускает официальный ремикс на песню Don't Start Now Dua Lipa. Эта работа подтверждает его талант, креативность в области хаус-музыки и принесла ему еще большую популярность. Тина Пионтек продолжает радовать своих поклонников новыми треками и удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль, сочетающий элегантные диско-элементы и энергичные хаус-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. 19-я строчка In the Dark, Purple Disco Machine.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я позиция. Spotify, Ava Max на горизонте. Блондинка с ярким макияжем, озорными хвостиками, смелыми нарядами ворвалась в индустрию популярной музыки. Дерзкая и запоминающаяся, она самоуверенно заявила о том, что за ее кукольной внешностью скрывается истинный бунтарский дух. Таков ли сценический образ талантливой исполнительницы, или это истинное олицетворение того, что происходит в ее душе, как говорится, поживем увидим. Ну а пока Ava Max, новое лицо возрождения танцевальной поп-музыки с композицией Spot a Fake на 16-й строчке.
0: 16-е место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20 строчки по 16. 20 место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апатэ, композиция от Розе и Бруно Марс.

0: альфа-хит.
1: 15-я позиция «Heart Over Mind» Alan Walker и «Daya». 21 марта 2019 года на официальном канале музыканта выложили видео на свежий трек «On My Way», который был записан Сабриной Карпентер. Как и пристало клипом Уокера, количество просмотров за считанное месяц стало исчисляться сотни миллионов. И именно тогда Алан запускает собственный мерч. И поклонники могут до сих пор приобрести в онлайн-магазине одежду с логотипом музыканта. В ассортименте среди футболок, худи и бейсболок представлена черная маска, которая стала чертой фирменного стиля Уокера. На публике он традиционно появляется с наполовину прикрытым лицом и в капюшоне. «Heart Over Mind» Alan Walker и «Daya». 15-е место.
0: 15-е место.

0: любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху-Чи-Мин.
0: 14-е место.

0: хитов недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. В свое время Майли Сайрус решила попробовать себя в драматичном образе. Она отправилась на пробы для фильма «Последняя песня», рассчитанного на более взрослую аудиторию. Изначально создатели сомневались, что кумир подростков справится с ролью. Но девушка сумела сыграть убедительно и вызвать эмоции у зрителей. В 2012 году фильмографию звезды пополнили сразу несколько проектов. Мелодрама «Лето», «Одноклассники», «Любовь», где она исполнила главную роль, была признана коммерческим провалом и собрала только отрицательные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Немного успешнее оказались съемки в комедии «Агент под прикрытием», где героиня актрисы снова ведет двойную жизнь. Также она появилась в эпизоде сериала «Два с половиной человека». Ну а ярким образом артистки стала популярная певица Эшли О из культовой драмы «Черное зеркало». Эпизод поднимает такую тему шоу-бизнеса, как стремление угнаться за идеалом. Роль оказалась как никогда близка Майли, поэтому неудивительно, что ее участие вызвало одобрение. «Flowers» от Майли Сайрус. 12-е место.
0: 12-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я строчка альфа-хит-парада. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Популярность музыканта начала нарастать в 2013 году благодаря его ремиксам различных хитов. Однако серьезный успех пришел после того, как диджей обработал песню Waves нидерландского рэпера. Сингл был выпущен в начале февраля 2014 года в США и Европе, мгновенно стал хитом и возглавил чарты многих европейских стран, включая Германию, Великобританию и Швецию. Позже, в ноябре, Робин выпустил альтернативный ремикс, который дополнил вокалы американского рэпера и певца Криса Брауна. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. 11-е место альфа-хит-парада на этой неделе.
0: 11-е место.

Добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
2: Десятая строчка Альфа-хит-парада готова прозвучать буквально через несколько мгновений. Это композиция Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепетом.
1: Восьмая позиция The Weeknd от Леони. Леони – это 29-летняя немецкая певица и автор песен. Получила всемирную известность благодаря хитам Faded Love и, конечно же, многим другим. В 24-м году стала соавтором и исполнительницей официального гимна чемпионата Европы по футболу. Ну и уже успела выпустить в 25-м году успешный альбом Old School Love. The Weeknd от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Седьмая строчка. Over You от Offenbach. Это электронный дуэт из Франции. Участники группы Дориан Ло и Цезарь де Ромель познакомились они в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. Их видео набирает тысячи просмотров. На счету у дуэта ремиксы на многих известных исполнителей. Ну а после выпуска собственных треков они начали сотрудничать с Робином Шульцем и Тиестом. В 2016 году представили трек Be Mine, который занял сразу же высокие места во многих европейских чартах, а также за считанные дни попал в Billboard Dance. В 2018 году Offenbach выпускает новый хит Paradise и, можно сказать, возносится на мировой музыкальный олимп. Седьмое место. Over You от Offenbach.
0: Седьмое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е

Дэна Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка, Over You

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая позиция «I Like The Way You Kiss Me» Артемас. В 2016 году молодой певец выпускает под своим псевдонимом Артемас композицию, которую он сам впоследствии назвал очень плохой рок-песней. Тем не менее, ее активно крутили по местному радио. Пандемия, которая пагубно сказалась на развлекательной индустрии, для самого музыканта стала шансом отточить мастерство и поработать над материалом, ни на что не отвлекаясь. Он целыми днями не выходил из спальни домашней студии звукозаписи и к ноябрю 2020 года добился первого успеха благодаря своему синглу. Мультиинструменталист, самоучка, усердно трудился весь следующий год и выпустил 5 песен. Одна из них, Санни, попала в известный плейлист на весь мир на Spotify. Я не могу в это поверить, я этого не ожидал, но ощущение действительно хорошее. Тогда говорил об этом результате музыкант. И вот очередная работа. I Like The Way You Kiss Me, Артемас. Четвертое место.

0: хит-парад.
1: Третья строчка. Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Alan Walker – норвежский музыкант, работает в стилях электрохаус и прогрессив-хаус. Популярность пришла к нему после сингла Faded в 2015 году, который занял верхние строчки в чартах многих стран. Композиция набрала более миллиарда просмотров на YouTube и вошла в топ самых лучших видео, по мнению пользователей. Ну а летом 2016 года выходит его очередной трек, следом за ним сингл Alone, который тогда сразу же посмотрели более 200 миллионов человек. Яркий, талантливый музыкант. На третьей строчке. Dancing in Love, Alan Walker and me.
0: Третье место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: недели.
1: Первая строчка. Азизам, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит-парад.
1: В детстве Ширан не был похож на других, выделялся яркой рыжей шевелюрой и неловкостью. Потребовались годы, чтобы осознать то, что он считал недостатками, на самом деле преимуществом. Спасением от одиночества для парня стала музыка. Она же помогла приобрести друзей и справиться с заиканием. Эду было 9 лет, когда отец подарил ему диск с хитами Эминема. Юный музыкант заучил треки наизусть, а затем начал работать над своим вокалом. Спустя 2 года он уже писал песни. К 16 годам Эд Ширан точно знал, чем хочет заниматься в жизни. Он бросил школу, переехал в Лондон, где жил у двоюродного брата. Там играл на небольших площадках, а позднее стал гитарным техником у известной местной группы. Во время концертов они позволяли талантливому парню выступать на разогреве. Вскоре Эд записал несколько мини-альбомов, после чего, собрав все небольшие сбережения, отправился в Лос-Анджелес. Он продолжал выступать в барах и клубах и однажды обратил на себя внимание Джейми Фокса. Тот взял молодое дарование под крыло, поселил у себя в доме, где Ширан обзавелся полезными знакомствами. Вот такая вот история успеха. Лови мегахит в эфире от этого исполнителя через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе классного, улетного настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.